ай, каркнули чарлертор, годен, годен, лай, карамайн, сайла чачин, годен, годен.